как мне найти для тебя слова, для тебя слова, моя Москва, как рассказать о тебе, Москва, моя любовь, моя Москва, знаешь, Москва.

мне найти для тебя слова, для тебя слова, моя Москва. Как рассказать о тебе, Москва, моя любовь?